0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Больше заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь...

точно такой же, но немного живее.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Сюда падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. То, что надо.
1: Твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Здоровку стримаю.
1: Здоровенькая.
0: Что вы делаете?
1: Обряди вам, милый, я мню.
0: Умните.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Станой Звонкус, Black Biceps, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио Р. Твое радио.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: точка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка, она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее. Точка.
1: Она

0: Реклама.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Стану из Вонкус, Блэк Бицепс, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Этим летом Палангу ждет большой праздник юмора. Максим Галкин приглашает на свой юбилейный концерт. Любимые номера, искрометные шутки, блестящие пародии и особенный повод для встречи – 50-летний юбилей артиста. Максим Галкин, 14 августа в Паланге. Не пропустите один из самых ярких концертов этого лета. Билеты распространяет Какао ЛТ.
0: Радио РФ.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы любим один раз и дальше ищем лишь похожих. Но таких, как ты, я не хотел бы встретить больше. Если мы любим один раз, тогда спасибо, Боже, что шрам будет лишь на сердце, не один на коже.

0: Мы любим один раз и дальше ищем лишь похожих. Но вот таких, как ты, я не хотел бы встретить больше. Если мы любим один раз, тогда спасибо Боже, что шрам будет лишь на сердце, не один на коже.
1: Теперь на радио Р. Все летнее.

0: Реклама.
1: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Стану из Звонкус, Black Biceps, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О погоде на сегодня. В нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя, местами с грозами. Будет дуть северный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Ну что же, изрядно на этой неделе отдохнувшие, но соскучившиеся по настоящему летнему теплу и солнцу, мы с вами подходим к очередной нашей уикендной истории этой недели. Дорогие друзья, всех хочу поприветствовать. Спасибо, что, несмотря на дождь и слякоть, вы продолжаете проводить свое время в компании с самым летне настроенным радио. Радио Р. И здесь в ближайшие два часа скучно точно не будет, я вам обещаю. Мы настроились, вы, надеюсь, тоже. Будете делать погромче и слушать будем любимые треки, за которые вы отдавали свои самые сокровенные голоса. Да, именно так. Балтийский музыкальный хит-парад в эфире. В ближайшие два часа только лучшие и никого кроме них, благодаря тому, что вы голосовали и делали это активно на сайте www.radio.r.lt. У нас здесь всего одна музыкальная потеря. Дуэт Лизер и Хайсеф нам пели про мелочи. Мы решили на эти мелочи внимания больше не обращать. 15 недель. Прекрасный, замечательный результат и возможность встретиться с новым треком уже представилась нам, дорогие друзья, сегодня на позиции номер 20. Мы встречаем, в общем-то, по-летнему настроенную Мари Краймбери. Очередная ее новая песня презентована вам была несколько недель тому назад. И вот, пожалуйста, в общем-то, результат не заставил себя слишком долго ждать. Очередной поход Мари, надеюсь, успешным будет. Зависит, конечно, как всегда, от вас. А называться он будет «Ты помнишь». Так называется ее новый трек, который сегодня находим на строке номер 20. С него же начинаем и им открываем лучшую двадцатку.
2: 20-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: В чем уверен наверняка уже сегодня, по прошествии всего лишь полгода, дорогие друзья, так это то, что трек «Тону», «Holy Flame» мы обязательно услышим в лучшем хит-параде уходящего 2026-го, потому что сегодня за ними крутой очередной рекорд. 21-я неделя для этого трека, больше чем 5 месяцев эта песня блистает здесь в Балтийском музыкальном хит-параде, и сегодня мы с ней не попрощались, так что, в общем, 22-й, видимо, тоже быть. Но решать вам, как говорится, будем надеяться, что не только этот трек, но и другие последуют примеру Holy Flame. Вам решать голосовать, а нам, наконец-то, обращать внимание на крупные события, произошедшие в музыкальном шоу-бизнесе за прошедшие 7 дней. Начнем с громкого свадебного торжества, детали которого нам, в общем-то, понемножечку начинают разглашать СМИ. Я напомню, что в начале июля состоялось свадебное торжество Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси. Случилось это не где-либо, а в самой крутой арене Нью-Йорка, Мэдисон Сквер Гарден. Там поп-исполнительница и игрок НФЛ решили отказаться от привычных свадебных сувениров и подготовили для гостей необычный сюрприз. Во время торжества молодожены устроили лотерею, победители которой получили возможность выиграть дорогие подарки. От дизайнерских аксессуаров до коллекционного автомобиля, сыгравшего особую роль в истории их отношений. По данным NBC News, за время праздничного приема гости участвовали в различных играх и конкурсах. За победу им вручали лотерейные билеты, по которым затем разыграли дизайнерские сумки, ювелирные украшения и другие ценные призы. А главным подарком стал винтажный Chevrolet Chevelle 70-го года. Именно на автомобиле этой марки и модели Трэвис и Тейлор уехали после первого матча Kansas City Chiefs, который певица посетила в сентябре 2023-го. Тогда их совместный отъезд фактически подтвердил роман пары, хотя позже Свист рассказывал, что к тому моменту они уже некоторое время встречались. По информации издания, необычная лотерея стала лишь частью развлекательной программы. Для гостей подготовили несколько забавных игровых зон, а сам банкет сопровождался концертными выступлениями и другими сюрпризами. Кроме того, внутри Madison Square Garden установили масштабную декорацию в виде замка, ставшую одним из главных элементов оформления свадьбы. Уверен, что какие-то еще интересные детали мы обязательно узнаем. В принципе, в общем-то, состоятельным людям красиво отгулять свадьбу не запретишь, ну а кто-то сейчас по дорогам США рассекает на винтажном Chevrolet Chevelle 70-го года. Кто он, к сожалению, NBC News его имя и фамилию нам не назвала, но мы следующую участницу с удовольствием называем. Хит-парады, конечно же, не свадьбе Свифт и Трэвиса Келси. Ею стала сегодня Юлиана Караулова. Можно наступать на грабли, можно, в общем-то, еще чем-то заниматься, а можно, в общем-то, спеть про вилы. Так и случилось. Сегодня, к сожалению, Юлиана еще какие-то позиции потеряла с этим треком. В итоге оказалась на 15-й неделе на месте номер 18, где мы прямо сейчас ее и услышим.
0: 18 место.

0: Детский хит-парад ТОП-20.
1: Взрослые девочки не плачут. Это мы, в общем-то, уже усвоили. Продолжает об этом нам напоминать Светлана Лобода. На этот раз, в общем-то, драмы не будет. Падение не произошло, ровно как и отрывных позиций тоже пока что не предвидится. Трек этот продолжает у нас вегетировать во второй половине второго десятка. Конечно, Светлане хотелось бы большего, но будем надеяться, ее концертное выступление, которое намечается, в том числе этим летом, сможет поднять ее музыкальные рейтинги, и она к нам обязательно еще вернется туда, в лучшую тройку, где привыкла бывать ранее. Тем временем, 12-я неделя этого трека нам только что, в общем-то, отзвучала, и мы переходим к очередным рекордам. На этот раз концерты, дорогие друзья. Выступление британского певца и автора песен Гарри Стайлса на лондонском стадионе Уэмбли официально признано рекордным. Как сообщает издание NME, со ссылкой на составителя ежегодного справочника книги, музыкант установил новое достижение по продолжительности собственной резиденции на крупной площадке. Представители книги подтвердили, что Стайлс стал обладателем титула за самое продолжительное выступление одного артиста на стадионе Уэмбли в рамках единого тура. Он дал 12 концертов в Лондоне. Рекорд был официально зафиксирован 4 июля этого года, когда бывший участник бойз-бенда One Direction завершил столичный этап своего третьего мирового турне, который называется Together Together. Стоит напомнить, что это, кстати, не первое попадание Стайлза в книгу. Ранее певец уже удостоился признания в 2022 году. Тогда его сингл As It Was набрал 2,3 миллиарда эквивалентов стриминговых единиц по всему миру во всех цифровых форматах. По данным Международной федерации производителей фонограмм, такого не удавалось никому. Но это такой, скажем так, технический рекорд, а это рекорд, в общем-то, посещаемости и продолжительности популярности. Дорогие друзья, 12 выступлений на самом крупном стадионе в Лондоне. Если бы там был чемпионат мира, безусловно бы они там не поместились, но он проходит не там. А мы, дорогие друзья, продолжаем, в общем-то, болеть за самые крутые сборные. Чемпионат продолжается, ровно как и выступлением наших любимых артистов в хит-параде. Группа «Добро» наконец-то это сделала, вернулась в лучшую двадцатку, и, кажется, теперь уже дерзайте, дорогие друзья, дальше будет только выше и круче. «Море, привет!» — так называется песня, о нем мечтают, уверен, те, кто в отпуск еще не отправился, а кто в нем, наверное, немного переживает, что с погодой не совсем случилось, но давайте-ка не расстраиваться, обязательно все случится, и лето еще обязательно наверстает упущенное. Группа «Добро», «Море, привет», вторая неделя, место номер 16.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, наша привычная традиционная пауза. Здесь, представив 5 треков, мы возвращаемся для того, чтобы еще раз напомнить, кого вы, возможно, пропустили, если не все новинки уловили в наших предыдущих выпусках и готовы прямо сейчас внести некую смуту в наш балтийский музыкальный хит-парад и добавить туда еще какую-нибудь новую песню. Иракли с треком «Солнце внутри» представлен и госпожа Чепик с песней «Два ночи». Сивак с песней «Губы как вино». Группа «Айова» уже представлена, но два раза тоже не помешает. Трек «Мы». Федорковский с треком «Погружаюсь в себя», а также «Близкий» с треком «Души не чаю». Галибри, «Любовь по беспределу» и Нюша с ее, в общем-то, полароидом тоже стремится попасть в лучшую двадцатку. Ну, а еще раз, в общем-то, ощутить себя с треком из прошлого, исполненного очень неплохо в настоящем, нам поможет группа «Градусы». Прямо сейчас именно она продолжит наш эфир с треком «На ресницах». И именно они с этим треком тоже волнуются и ждут своего попадания в лучшую двадцатку. Если это ваш фаворит или любой из мною вышепричисленных, а также новинки, которые мы сегодня обязательно вам представим, голосуйте, дорогие друзья, на сайте www.radio.r.lt и выбирайте лучших.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Повторив пройденный материал, мы вас еще раз столкнули с теми, кто попытался на этой неделе вновь попасть в двадцатку, но не получилось. Надеюсь, вы, в общем-то, свои выводы сделали, и теперь обязательно будете голосовать активнее за претендентов на попадание в двадцатку. Ну, а за тех, кто уже здесь, лишнего не скажешь, группа Айова с нами. Еще одна строка потеряна, трек РПП, 9-я неделя. Ну, в общем-то, стоит уже начинать ожидать чуда, и надеемся, что поклонники как-то соберутся и, ну, как минимум, продвинут певицу и ее новый трек куда-то повыше, потому что, ну, пока что только второй десяток за плечами, и это, кажется, не совсем тот результат, на который певица рассчитывала. А вот Deep House и хип-хоп-исполнитель Леша Свик решил на этой неделе исполнить мечту, но не простую. Это заветная мечта 75-летней пенсионерки, которая уже давно и трепетно следит за его творчеством. О ее увлечении стало известно благодаря внучкам-блогерам Саше Айс и Софи Купер, которые периодически публиковали ролики, где бабушка с искренним наслаждением слушает песни Свика и восхищается его талантом и харизмой. Правда, сама поклонница по ошибке называла артиста Сашей, а не Лешей. Слова женщины были услышаны. 35-летний Леша Свик наткнулся на один из роликов с ее участием и решил устроить сюрприз – лично нагрянуть в гости с импровизированным домашним концертом. К визиту певец подготовился основательно. Он напечатал на черной футболке надпись «Саша Свик» и приобрел пышный букет цветов. В квартире поклонницы он появился как раз в момент съемки очередного видео, при этом сама женщина понятия не имела, кто именно к ней пожалует. Взволнованная фанатка тут же пригласила артиста на чай и с огромной радостью слушала акапельное исполнение песни «Замок из дождя». Это кавер, который певец исполнял на композицию Владимира Преснякова-младшего. Ну что ж, сюрприз удался. Пенсионеры, оказывается, тоже у нас слушают хип-хоп. И явное тому подтверждение – следующий успех «Лирика», дорогие друзья. Тот же артист, выступающий как минимум в амплуа хип-хоп и танцевальной музыки, преуспел с треком «Don't Go Mad». В этой ситуации, кажется, пенсионеры, в том числе и английский, неплохо изучили. Все это сопровождается хорошим прибавлением баллов, плюс 4 для «Лирика», и этот трек «Don't Go Mad» имеется в виду сегодня на 3-й неделе, занимает 14-ю позицию.
0: 14-е место.

0: Ну, а мы тем самым, в общем-то, опять же, про праздники. Давайте к ним вернемся. Певица Анна Асти отметила с размахом свой день рождения и рассказала о необычных подарках, которые ей преподнесли близкие на прошедший день рождения. Среди, в общем-то, сюрпризов самым главным оказался сюрприз от супруга певицы. Вместо ожидаемой козы, как пошутила сама певица, он подарил ей новую лошадь. Не менее впечатляющим стал подарок от него же большой пикап. Певица отметила, что этот автомобиль идеально подходит для ее жизни деревни, которую она недавно прикупила, напомню, придавая ей образ серьезной фермерши. На этом череда подарков не закончилась. Сосед Анны Асти также решил порадовать артистку, подарив ей овечку. Певица уже придумала имя для нового питомца. Называется она Зима или Зима. Ну вот не знаю, куда ударение. Ставит звезда также упомянула о желании завести необычных индийских уток-бегунков, которые отличаются длинной шеей и двуногим передвижением, напоминая миниатюрных пингвинов. Певица также признается, что всегда любила животных, и теперь, когда у нее появилась возможность, мечтает создать настоящую мини-ферму. Но когда, в общем-то, все лавры практически уже достали, когда, в общем-то, песни все самые главные уже спеты, и впереди только удовольствие. Почему бы и нет, дорогие друзья? Вот она, настоящая фермерша, повзрослевшая Анна Асти, с такими крутыми и замечательными подарками на пикапе, с лошадью, да еще и с утками. В общем, это будет интересно, и мы к этому обязательно еще вернемся. Дорогие друзья, Досы пока что, в общем-то, своим выступлением не слишком доволен. На этой неделе, к сожалению, он попрощался и с лучшей десяткой. Сегодня трек «Не спросит» на 14-й неделе, что, в принципе, результат уже неплохой. Перемещается из первого десятка во второй. И сегодня мы встречаем его здесь, на позиции номер 12. Надеюсь, камбэк обязательно случится.
1: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ох, уверен я, если бы в этот дуэт еще добавить прекрасную летнюю погоду, в общем-то, конкурентов здесь бы точно не осталось. Это Джонни и Федук, дуэт под названием «Лето», музыкальное лето, которое они нам подарили. Вот уже четвертую неделю все это дело здесь творится, происходит, и сегодня, наконец-то, явная первая победа, победа во втором десятке, и будем надеяться, что вместе с хорошей погодой, которую синоптики нам обещают уже в ближайшие дни, к ним придет настоящая летняя популярность и успех в первом десятке, в котором они окажутся уже через неделю. Ну что, давайте загадаем. Поклонники с задачей, уверен, справятся. И, в общем-то, отпускать так просто вас не хочу, потому что в финале этого нашего с вами рандеву первого часа, конечно же, с удовольствием хочу представить и новую композицию. На этот раз автор и исполнитель ее, певица Ханна, нам хорошо знакомая. Трек называется «Девочка без фильтров». Это дерзкая и искренняя песня, которая позиционируется как музыкальный манифест для девушек, выбирающих оставаться собой в эпоху социальных сетей. Композиция представляет собой портрет современной девушки, которая отказалась редактировать себя под стандарты общества. Она открыто заявляет о своей уязвимости, превращая ее в собственную силу. Героиня трека не скрывает шрамы и родинки, не играет удобные роли ради чужого одобрения и открыто выражает свои чувства. Плачет, когда больно, и смеется вдвойне. Так, как минимум, поется в этой песне. Ну что ж, певица Ханна, трек «Девочка без фильтров». Большая премьера в завершении нашего с вами первого часа общения здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде. Дальше, конечно же, больше. Лучшая десятка, еще больше интересных музыкальных новостей. Ну и, конечно, еще как минимум две новинки. Так что остаться с нами повод, безусловно, есть, дорогие друзья. Встречаемся совсем скоро, а певицу Ханну в эфир приглашаю прямо сейчас.

0: Радио Р.
1: О погоде на понедельник. В некоторых районах Литвы ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Балтийский музыкальный хит-парад, точнее его второй час, только что был открыт. Мы с удовольствием, дорогие друзья, продолжаем здесь находиться. Ну, даже, можно сказать, чилить в этой летней студии Радио Р. Безусловно, хотелось бы другого немножко вида за окном. Ну и, конечно, наших с вами больше таких летних настоящих эмоций. С другой стороны, сейчас у нас много направлений летных, куда можно смело убежать и прямо вот из плюс 15-20 оказаться в плюс 35-40. Насколько это все-таки важно и нужно для вас, это решать вам, дорогие друзья. Ну и, конечно, безусловно, лето – это такое время, когда каждый может планировать свое свободное время, как он хочет и как ему заблагоразумится. Главное, чтобы, в общем-то, у нас с вами был тандем. Мы, в общем-то, для вас здесь лучшие треки представляли, вы с удовольствием их слушали. Ну, пока, в общем, так все и происходит. Очередной балтийский музыкальный хит-парад продолжается. Продолжится он и прямо сейчас, лучшей десяткой. Ну, а повторение, как говорится, мать учения. Давайте-ка еще раз пройдемся по строчкам, которые уже сегодня отзвучали. 20-й сегодня была Мария Краймбери с треком «Ты помнишь?» «Holy Flame» строкой выше. 21-я неделя трек «Тону» Юлиана Караулова. Трек «Вилла» 18-я, 17-я Светлана Лобода и ее взрослые девочки, которые не плачут. Группа «Добро», «Море привет» 16-й, «Айова» с РПП 15-я, «Лирик», «Don't go mad» 14-й, «Немига довольна» 13-я, «Досы» не спросят 12-й, а «Джонни и Федук» вместе с треком «Лето» 11-й. Открывая сегодня лучшую десятку «Энзро», дорогие друзья, ну, в общем-то, здесь очень неплохо зашел, впервые представлен и кажется, что вам все нравится. Пока. Дальше будет больше и видно лучше. Ну, а здесь, в общем-то, осталось только, в общем-то, троеточие поставить и пригласить Энзро в наш эфир. 10-е место сегодня. Именно он открывает лучшую десятку с треком «Ты не бойся ночи».

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Стану из Звонкус, Black Biceps, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио Р. За нас говорит музыка.
3: Балтийский хит-парад ТОП-20.
4: Девятое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Что уникально, в этом году мы уже стали свидетелем победы группы «Моя Мишель» в лучшей двадцатке. Кажется, девчонки решили повторить свой успех «На малиновой луне». Так называется их новая песня, которая ровно как и трек «Энзро» 5 недель назад к нам сюда пожаловала. И у нее на одну строчку результат лучше. Сегодня 9 место за группой «Моя Мишель». Будем надеяться, в общем-то, на ваше внимание и далее. Говорит группа, я ее цитирую и напоминаю, www.radio.r.lt. Пригодится для голосования за группу «Моя Мишель», плюс, возможно, за новинку, которую мы вам прямо сейчас с удовольствием от всего сердца еще раз представим. Сингл «Небеса» — это одна из музыкальных новинок исполнительницы певицы Каи, она же Ксения Луговая, которая была представлена в этом году, а вышла этот трек в конце июня. Этот трек записан в жанре современной танцевальной поп-музыки, для него характерный динамичный ритм, легкая лирическая подача и запоминающийся припев, что сама певица называет своим треком настроения. Композиция стала частью череды сольных релизов певицы в этом году. Мы уже, кстати, услышали треки «Желаю тебе» и «Серые дворы». А вот сейчас познакомимся с еще одной песней. Называется трек «Небеса». Исполняет ее Ксения Луговая, она же Кая. И если это ваш фаворит, ну, вам, в общем-то, держать прямо сейчас уже начинать за этот трек голосовать.
0: Новинка недели.

0: Реклама.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Этим летом Палангу ждет большой праздник юмора. Максим Галкин приглашает на свой юбилейный концерт. Любимые номера, искрометные шутки, блестящие пародии и особенный повод для встречи – 50-летний юбилей артиста. Максим Галкин, 14 августа в Паланге. Не пропустите один из самых ярких концертов этого лета. Билеты распространяет «Какао ЛТ».
0: Балтийский хит-парад ТОП-20. Восьмое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Практически как за свои любимые команды на чемпионате мира по футболу болел я за группу «Винтаж» и надеялся, что все-таки им в итоге повезет. Крупно повезет, но самое крутое достижение для них на этот раз и для Анны Плетневой — место номер 4. Хороша, как говорится, пускай без обид, старушка, но вот чего-то не хватает все еще до той лучшей тройки, но будем надеяться, что все это временно, и успех обязательно еще придет еще с этим треком. «Малахит» называется песня, 10-я неделя, минус 2 позиции очередные. И, в общем-то, здесь еще раз напомню www.radio.r.lt. Если вы поклонник этой композиции, ну, в общем-то, вам или поклонница, вам прямо сейчас активнее, пожалуйста, будьте, голосуйте, спасайте Анну Плетневу и ее успех, который так мы все ожидали. Ну, давайте про рекорды продолжим. Южнокорейский бойс-бенд BTS, в общем-то, этим годом по-настоящему доволен. Рекордов хоть отбавляй, все солдауты. В апреле этого года, напомню, ребята возобновили гастрольную деятельность и впервые почти за 4 года возглавили рейтинг Top Tours Billboard, есть и такой, с ежемесячным доходом от продажи билетов, превысившим уже 75 миллионов долларов. По информации издания Billboard, в мае группа сохранила это лидерство. Согласно обновленным данным, со 2 по 28 мая BTS провели 12 концертов, продали 641 тысячу билетов и заработали 128 миллионов. По итогам месяца коллектив стал самой прибыльной и самой продаваемой гастролирующей группой. Показатель мая стал абсолютным рекордом для чарта Top Tour с момента его запуска в 2019-м. Предыдущее достижение принадлежало британской группе Rolling Stones, которые в августе 2019-го заработали 95 миллионов. Примечательно, что результат BTS уже превысил этот показатель на 35%, что намекает, что перебить его будет крайне сложно. Мировая тургруппа BTS, организованная под названием Arirang, в поддержку одноименного 5-го студийного альбома, стартовал, напомню, 9 апреля. К текущему моменту сборы тура уже составили 204 миллиона, а продано свыше миллиона билетов. До конца года группе предстоит провести более 50 концертов. Ожидается, что это станет самым масштабным туром в истории BTS, а итоговые доходы могут сравниться или даже превысить доходы от тура Love Yourself World Tour, который состоялся еще в далеком 2018-19 году. Тогда, кстати, рейтинга еще не было. Напомню, с 19-го только начали печатать. И вот, в общем-то, тогда же Rolling Stones его и возглавили. А вот сейчас BTS взяли и, соответственно, в общем-то, этот рекорд перебили. Причем серьезно, на 35 миллионов. О чем мы говорим? Какие-то баснословные деньги. Но вот такая вот баснословная любовь к южнокорейскому бойсбенду здесь не добавишь, не убавишь. DJ Smash, в общем-то, тоже, я считаю, может похвастаться серьезным рейтингом, серьезной популярностью. Что не трек, то особое внимание, в том числе и на этот раз. Артема Качера себе в довес взял. В итоге получился трек «Клатч», 6-я неделя. И по-прежнему плюс. Плюс одна позиция. Скромно, но тоже, в общем-то, уже хорошо и уже, в общем-то, выше, чем недели ранее. Прямо сейчас «Клатч» и слушаем в нашем эфире. И, конечно, дорогие друзья, пританцовываем, ведь как бы лето на дворе, по-другому быть просто не может.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Очень было интересно после двух недель молчания, такой заморозки, как принято сейчас говорить в социальных сетях, куда же все-таки направится популярность поклонников группы «Мохито», которая, напомню, раз в год, но нас посещает ежегодно. Трек «Никому не отдам» на 14 неделе, к сожалению, продвинулся на одну строчку ниже, но всего на одну, минус одна позиция. Так что с шестого места здесь может произойти все, что угодно, и зависит, как всегда, только от вашего настроения и ваших голосов. Ну, погода улучшится, все переменится, посмотрим, что из этого сможет почерпнуть как раз-таки этот коллектив. Ну, а мы коротко про Дениса Клявера. Ему задали откровенный вопрос. Певец, музыкант поделился планами на развитие своей кинокарьеры. Артист признался, что был бы рад попробовать силы в романтической комедии, однако поставил потенциальным режиссерам условия. Участие в проекте возможно только при условии отсутствия сцен с поцелуями. Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он примерить на себя амплуа героя-любовника, Клявер ответил утвердительно. Однако тут же уточнил, что профессиональные амбиции уступают место семейным правилам. По словам артиста, его супруга Ирина очень ревностно относится к подобным сценам, и этот вопрос был оговорен, представьте себе, заранее. Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он, в общем-то, сыграть кого-нибудь в лирической комедии прямо сейчас, ну, в общем-то, соответственно, певец, не задумываясь, ответил «да», но, в общем-то, уговор есть уговор. Вот такие вот, соответственно, правила семейной жизни у Дениса Клявера. Хорошо, что в дуэт он в основном выбирает, в общем-то, коллег по цеху, а мужского рода имеется в виду. И вот как раз-таки одного из них, экс-коллегу по дуэту, мы сейчас в нашем хит-параде обязательно встретим. Ну, а тут, дорогие друзья, режиссеры, я, правда, думаю, что помимо поцелуев есть и другие сцены в кино, о которых Денис здесь никак не упомянул, но думаю, что это в те же правила входит, так что строго и по правилам без поцелуев смешной и романтически влюбленный Денис Клявер может появиться в самое ближайшее время на наших киноэкранах. Женя Трофимов и Комната культуры пока этими вопросами не озадачиваются. У них здесь своя, в общем-то, колея. Надежда на очередную победу, уже теперь вторую в этом году, с треком «Максим», который они очень, как мне кажется, умело и уместно перепели. «Отпускаю» называется трек, который нам очень хорошо знаком. Это седьмая неделя. И для «Комнаты культуры» плюс Жени Трофимова сегодня плюс две позиции. Место номер 5.

0: обсуждали. Мы говорили об этом, говорили о воссоединении этого знаменитого бойз-бенда. Теперь эта премьера наконец-то случилась. «Таня, не плачь» — так называется новый сингл группы «Бис». Это Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский. Они, в общем-то, представили эту песню. Песня лирическая и поддерживающая, призывающая отпустить прошлые отношения и двигаться дальше. Камбэк группы официально состоялся в марте этого года после 17-летнего перерыва. Главной особенностью воссоединения стало то, что артисты делают ставку на абсолютно новый музыкальный материал, написанный Владом Соколовским, а не только на старую ностальгию. Правда, на концертах были замечены за исполнением и старых треков, безусловно, но вот давайте-ка пробовать оценить подросших, выросших, в общем-то, и абсолютно новых. «Бис» Дмитрия Бикбаева и Влада Соколовского. Большая премьера на радио «Р». «Таня, не плачь» в эфире прямо сейчас.
1: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что же, и пока Анасти собирает свою новую ферму, ее экс-коллеги по цеху Артик и Асти вместе с Юром Кридом штурмуют, в общем-то, заветные строчки балтийского музыкального хит-парада. Их новый трек «Карма» сегодня наконец-то в лучшей тройке. Мы давно ждали этот момент. Ребята уже побывали в ней, на 4-й позиции оказались, теперь вновь в нее вернулись. И с этой 3-й позиции, безусловно, претендовать на самые высокие места будет заметно легче. Но для этого нужны ваши голоса. Напоминаю еще раз, www.radio.r.lt. И, пожалуй, представлю заключительную новость из мира шоу-бизнеса на этой неделе. Американская исполнительница Майли Сайрус пополнила ряды звезд, удостоившихся собственной куклы от компании Mattel. В ее честь выпущена именная Барби. Эта новость появилась в личном аккаунте певицы, где она поделилась видео с долгожданной новинкой. Как выяснилось, Сайрус не просто обладательница эксклюзивного экземпляра, но и страстный коллекционер с многолетним стажем. В ее собрании уже представлены куклы в образах таких выдающихся артистов, как Марайя Кэрри, Стиви Никс, Дебби Харри, Кайли Минок и многих других иконических исполнительниц. Все экземпляры хранятся в оригинальных коробках, которые, в свою очередь, помещены в дополнительные прозрачные боксы для защиты. Всю коллекцию певица разместила на роскошном черном рояле, как на импровизированном выставочном стенде. В сопроводительном посте Сайрус призналась, что появление персонализированной куклы стало для нее воплощением ее детской мечты. По словам певицы, в юные годы она была готова часами напролет не выпускать куклу из рук, посвящая игре все свое свободное время. Артистка также уточнила, что принимала активное участие в создании самой куклы, контролируя каждую деталь. В результате именная Барби одета в точную копию сшитого на заказ наряда французского бренда Алая, того самого, в наряде которого Сайрус появилась в клипе «Golden Burning Sun», вошедшего в ее музыкальный фильм «Нечто красивое» в прошлом году. У каждой куклы проработаны форма обуви, фасон куртки с дизайнерским кроем, ремень с крупной пряжкой, длина волос и даже солнцезащитные очки. Особое внимание Сайрус уделила, конечно же, главному аксессуару. Для нее, как для артистки, было принципиально важным, чтобы у куклы был микрофон. И он стал одним из самых главных деталей образа выпущенной куклы. Ну что ж, Майли, воплотившая детскую мечту, практически, как мне кажется, даже переплюнула Лешу Свика, который порадовал, напомню, своим присутствием и личным концертом пенсионерку. Ну а Майли Сайрус, в общем-то, теперь стала почетной звездой, которая удостоилась точной своей копии куклы Барби, и это, как мне кажется, дорогого стоит. Дорогие друзья, Филатов и Кэрис, вот мы так вышли на хороший танцевальный трек с прекрасным, в общем-то, с прекрасной подачей от самой Майли Сайрус к Филатову и Кэрису. Включи музыку. Это хорошая рекомендация, которая на выходных, я уверен, вам точно пригодится. И, к сожалению, это на сегодняшний день уже наши экс-лидеры балтийского музыкального хит-парада. Кто смог их в итоге обыграть, узнаем прямо сейчас. Ну а Филатова и Кэриса с удовольствием в эфир приглашаем прямо сейчас.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Уверен, он ждал этой победы, и она далась ему очень и очень непросто. В дуэтах себя пробовал. Пробовал в соло-творчестве, выпускал новые песни, которые, в общем-то, были близки к лучшей тройке, но до сих пор не давали ему статуса победителя Балтийского музыкального хит-парада. И вот 6 недель назад он представил новый трек под названием «Cherry Lady». И вот тут завирусило, как говорят в инстаграмах. Коста Ла Коста на этот раз сегодня у нас на прошлой неделе был вторым, до этого лишь шестым, а на этой становится впервые победителем Балтийской музыкальной двадцатки. Все случилось, и случилось наилучшим образом. С победителем вас с удовольствием, дорогие друзья, оставляю. Трек «Cherry Lady» обязательно прозвучит в завершении нашего с вами сегодняшнего музыкального свидания. Ну, а я хочу с вами попрощаться на неделю, пожелать вам прекрасного летнего настроения, поправленной летней погоды, ну и, конечно, лучших треков везде и всегда, чтобы они вас, в общем-то, конечно же, радовали и согревали самым лучшим, тем самым летним настроением. Встречаемся через неделю на волнах Радио Р. Всех благ, всего хорошего и до скорых встреч. Пока, пока.
0: Первое место.

0: Радио Р.
1: О погоде на понедельник. В некоторых районах Литвы ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на понедельник. В некоторых районах Литвы ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью.

0: Радио Р.
1: О погоде на понедельник. В некоторых районах Литвы ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Реклама.
1: Этим летом Палангу ждет большой праздник юмора. Максим Галкин приглашает на свой юбилейный концерт. Любимые номера, искрометные шутки, блестящие пародии и особенный повод для встречи – 50-летний юбилей артиста. Максим Галкин, 14 августа в Паланге. Не пропустите один из самых ярких концертов этого лета. Билеты распространяет «Какао ЛТА».

0: Радио Р.
1: О погоде на понедельник. В некоторых районах Литвы ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на понедельник. В некоторых районах Литвы ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде на понедельник. В некоторых районах Литвы ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Солло.
1: Радио Р. Твое радио.
2: Души на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Этим летом Палангу ждет большой праздник юмора. Максим Галкин приглашает на свой юбилейный концерт. Любимые номера, искрометные шутки, блестящие пародии и особенный повод для встречи – 50-летний юбилей артиста. Максим Галкин, 14 августа в Паланге. Не пропустите один из самых ярких концертов этого лета. Билеты распространяет Какао ЛТ.
0: Радио Р.

0: находится как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. Радио твоего настроения.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.